Материхищный ков, материхищный ков. Кричат загонщики, и лают псы, торфоны. Кровь на снегу и пятна красные

серых хищников, матерых хищенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.